0: Звезда, зажженная в ночи. Если бы ты жил в столице Персии, в городе Сузах, то, быть может, обратил бы внимание на маленькую печальную девочку. В то время израильский народ, которому она принадлежала, находился в плену у персян. Звали девочку Гадаса. Она была круглосиротой. Отец ее уже давно умер, а теперь она потеряла и мать. Кроме двоюродного брата Мардохея, у нее никого больше не было. Он был намного старше ее, имел собственный дом и состоял на службе при царском дворце. С радостью, как родную дочь, принял Мардохей девочку в свой дом и дал ей персидское имя Есфирь, что означает «звезда». И на самом деле ей надлежало стать яркой звездой для своего народа. Есфирь была красива станом и пригожа лицом. Мардохей очень любил ее и гордился ею. Каждый день он с радостью возвращался со службы домой, потому что Гадаса всегда ждала его. И, конечно же, он каждый вечер рассказывал ей прекрасные истории, как Бог в великой своей любви все эти годы сохранял свой народ. Так Есфирь воспитывалась в любви и в страхе Божьем. Мардохей, как и многие другие иудеи, не вернулся в Иерусалим, а остался жить в Персии. Уже со времен царствования царей Кира и Дария местное население доброжелательно относилось к евреям, и они имели свободу веры и в ремесле. Без сомнения, им было легче остаться здесь, чем вернуться на родину. Некоторые из них, как, например, Мардохей, имели хорошее положение при дворце. Другие же рассеялись по всей стране. Каждый занимался своим ремеслом и уже до того свыклись с жизнью этой страны, что чувствовали себя как дома. Какую работу выполнял Мардохей при царском дворе, нам неизвестно. В Библии мы находим только то, что в определенное время Мардохей сидел у ворот царских. Может быть, он ждал очередного царского приказа. Однажды во дворце произошло что-то необыкновенное. Царь Атарсекс устроил большой пир и велел привести царицу Астинь. Он хотел показать гостям красоту царицы, но царица отказалась прийти на пир. Это было что-то необыкновенное, потому что жены в Персии должны были повиноваться своим мужьям. Царь сильно разгневался и приказал изгнать царицу из дворца. После сего, когда утих гнев царя, он вспомнил об Астинь и о том, что она сделала, и что было определено о ней. И предложили слуги царя, пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц красивых видом в престольный город Сузы, в дом жен под надзором Гегая, царского евнуха, стража жен. И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицею вместо Астинь. Это предложение очень понравилось царю. После этого было объявлено повеление царя и указ его. Тогда были собраны многие девушки в престольный город Сузы под надзор Гегая. Есфирь была одной из девушек, отобранных для царского дома. Прощаясь, Мардохей наказал ей: «Никому не говори, что ты принадлежишь к иудейскому народу». Есфирь пообещала ему это. Гегая, стражник жен, был поражен красотой девушки. Он поспешил выдать ей притирание и часть ее, и приставил к ней 7 достойных девушек из дома царского, которые ухаживали за ней, и переместил их в лучшее отделение женского дома. Он был уверен в том, что царь выберет именно ее, но это еще не значило, что она станет царицей. Последнее слово было за царем. Вначале царь хотел увидеть всех девушек, и вполне возможно, среди них нашлась бы еще прекраснее, чем она. Между тем, верный Мардохей с нетерпением ждал весточки от своей приемной дочери. Каждый день проходил он возле дома, где находились девушки, в надежде случайно увидеть Есфирь. Он справлял свое здоровье и о том, что делается с ней. Так прошли 12 месяцев. Наконец настал день, когда все девушки должны были предстать пред царем. Чего бы они ни потребовали, им давали все для выхода из женского дома в дом царя. Когда настало время Исфире идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царский страж жен. Царь был поражен красотой Исфире и полюбил ее более всех девушек, и возложил царский венец на голову ее, и сделал царицею на место Астень. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Исфири, и сделал льготу областям, и раздавал дары с царственной щедростью. Бог, который рукой своей невидимо управляет всей вселенной, а также жизнью каждого человека в отдельности, предпочел поставить эту еврейскую девушку именно в царский дворец. Да, именно там было предназначено Богом место для Исфири, и именно здесь она должна была послужить ему. Также и тебя Бог поставил на определенное место. Именно в том классе, где ты учишься, на той улице, где живешь, это твое определенное Богом место, где Он хочет, чтобы ты послужил Ему. Однажды, по обыкновению, Мардехей сидел у царских ворот. Тем временем два царских евнуха, Гавафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артарсекса. Узнав о том, Мардехей сообщил царице Исфире, а Исфирь сказала царю от имени Мардехея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. Дело о благодеянии Мардехея было вписано в памятную книгу дневных записей у царя. При всем этом волнении про самого Мардехея забыли, и царь даже не поблагодарил его за это. После сего возвеличил царь Артарсекс Амана, сына Амадафа Вугиянина, и вознес его, и поставил его выше всех князей. Конечно, Аман был самым внимательным человеком, но очень жестоким и гордым. Царь приказал всем служащим в знак почтения кланяться и падать ниц пред Аманом. Аману же этот приказ очень понравился. Теперь, проходя вблизи царского дворца, все князья и придворные кланялись и падали пред ним ниц. Только Мардехей не делал этого. Так продолжалось некоторое время, и все служащие при царе заговорили об этом. Мардехей верил в живого Бога, а так как Аман был врагом иудеев, то значит и врагом Богу. Поэтому Мардехей просто не мог кланяться и падать ниц пред этим человеком. Некоторые предупреждали Мардехея: «Зачем ты приступаешь повеление царское?» Так они докучали его каждый день. Но так как он не слушался их, донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли слово Мардехей, ибо он сообщил им, что он относится к иудейскому народу. Он сознавал, что он может поплатиться за это жизнью, но Бог, видя его верность, дал ему силы и смелость устоять пред этими испытаниями. Аман очень разгневался, когда он однажды в действительности заметил в толпе кланящихся пред ним служащих не склонившегося Мардехея. Гнев его был настолько велик, что ему показалось ничтожным наложить руку на одного Мардехея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардехей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артасекса, как народ Мардехея. Был брошен жребий, и день уничтожения всего народа пал на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артасексу: «Есть один народ, разбросанный, рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано,
1: истребить их. И 10 000 талантов серебра отпущу я, чтобы внести в казну царскую».
0: Царь настолько доверял Аману, что снял с руки свой перстень, которым заверялись все указы царя, и отдал его ему, сказав: «Отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ним, как тебе угодно». Аман остался очень доволен своим успехом при мысли, что он скоро уничтожит Мардохея, злорадно ухмылялся и, созвав всех царских писарей, продиктовал им указ.
1: «Все иудеи, малые и великие, дети и женщины, в один день, то есть 13-12 месяца, должны быть уничтожены, и имения их разграблены. Список с указом отдать в каждую область, как закон, объявленный для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню».
0: Везде, во всем государстве, где был провозглашен царский указ, люди постились, плакали и рыдали. Этот закон был провозглашен и в Сузах. В то время, когда весь город был в смятении, царь и Аман сидели в царском дворце и пировали, но одного они не учли в своем плане, что все это было задумано без воли Бога, который с любовью охранял свой народ, и они не заметили, что Бог как раз в этот трудный час зажег маленькую звездочку в царском дворце. Так же и ты, однажды раскаявшись пред Богом во всех своих грехах и приняв Его в свое сердце, принадлежишь теперь к народу Божьему. Знай, что прежде враг души человеческой или враги Бога замыслят против тебя что-то плохое, то Бог во всесознании своем приготовил все нужное, чтобы поддержать, укрепить и спасти тебя. Невозможно себе представить, что происходило в душе Мардохея, когда он услышал этот указ. Библия нам говорит, он разодрал одежды свои, возложил на себя вретище и посыпал голову пеплом. Это был знак глубокой скорби. Когда служанки рассказали Есфирь, что Мардохей сидит у ворот в разодранной одежде, царица очень встревожилась. Она послала ему новые одежды, но он отказался их принять. Теперь, поняв, что случилось что-то страшное, посылает к нему слугу именем Кавах, чтобы он все разузнал. Мардохей рассказал ему все и даже назвал сумму, которую Аман обещал внести в царскую казну, если иудеи будут уничтожены, но также передал ей указ, который выпустил Аман, чтобы она сама могла в этом убедиться. Но главное, наказал, чтобы она сходила к царю и просила о помиловании народа своего. Она знала, что это невозможно, и послала через Гаваха Мардохею такую весть.
2: «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позванным, по его личному приглашению,

0: Эсфир поняла, почему именно она стала царицей. Бог допустил это потому, что знал, что его народу грозит опасность. Видя теперь в этом план Божий спасти через нее свой народ, она решила в полном уповании на него пойти к царю без приглашения. Сознавая серьезность этого шага, она попросила передать Мардохею следующее.
1: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я же со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя этим нарушу закон. И если суждено мне погибнуть, погибну».
0: Евреи в эти дни молились за Эсфир с полным усердием. Никогда раньше синагоги не были так переполнены серьезно молящимися людьми за свою царицу, чтобы Бог помог и сохранил ее. Также в каждом иудейском доме по всему государству мальчики и девочки, которые уже сознавали, что их жизнь в опасности, просили: «Благослови нашу царицу Эсфир, сохрани ее, даруй, чтобы с ней ничего плохого не случилось, расположи сердце царя, чтобы он был приветлив к ней, и препятствуй ему истребить нас». Так молитвы детей, молодых и старых, поднимались к небу, а ангелы Божии стояли наготове помочь им. Знаешь ли ты, Дитя Божие, куда тебе в трудную минуту обращаться за помощью? Испытал ли ты когда-нибудь силу молитвы? Бог готов помочь нам в любую минуту, но Он хочет, чтобы ты попросил Его об этом и доверился Ему полностью. Наверное, в последующие дни Эсфир с волнением размышляла, что же она скажет царю, если он примет ее. Как может она на него повлиять, чтобы он отменил свой приказ? Такого еще не случалось. Примет ли царь ее вообще? Он мог быть в этот момент в плохом настроении и, увидев ее, обозлиться. Но вдруг у нее появилась блестящая идея. На третий день Эсфир позвала своих служанок и приказала приготовить праздничный стол в ее доме. Потом одела царские наряды, в которых она выглядела красивей, чем обычно, и отправилась к царю. И стала она во внутреннем дворе царского дома, пред домом царя. Он же сидел на царском престоле своем, прямо против входа в дом. Когда же царь увидел прекрасную царицу, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его и простер к ней золотой скипетр, который был в руке его. И подошла Эсфир и коснулась конца скипетра, и сказал ей царь: «Что тебе, царица Эсфир, и какая просьба твоя, даже до полуцарства будет дано тебе?»
1: «Если царю благоугодно, пусть придет царь сама нам сегодня на пир, который я приготовила ему».
0: Царь Артарсекс тут же велел позвать Амана, чтобы сразу исполнить желание Эсфири. Аман очень обрадовался этому приглашению с царицей и царем быть на пиру. Это была для него наибольшая почесть. К их приходу было все чудесно приготовлено. Весело пировав, царь вновь спросил Эсфир о ее желании и обещал все исполнить.
1: «Мое желание и моя просьба, если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь сама нам придет на пир, который я приготовила для них, и завтра, и я исполню слово царя».
0: Таким счастливым, как сегодня, Аман еще не был. Однако же, когда он увидел Мардохея у ворот царских, что тот не встал и даже с места не тронулся перед ним, его вновь охватил неимоверный гнев. Он поспешил домой. Собрав своих друзей и Зереш, жену свою, он рассказал им о богатстве и о том, как возвеличил его царь над князьями и слугами царскими. С гордостью он добавил:
2: «Представьте себе, и царица Эсфир никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем на пир.

0: Но все этого недовольно мне, доколе я вижу Мардохея иудянина, сидящего у ворот царских. Он меня раздражает своим присутствием.
1: Жена его предложила ему: «Пусть приготовят виселицу вышиною 24 метра, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохея на нем, и тогда весело иди на пир с царем». Это предложение понравилось Аману, и он велел приготовить виселицу.

0: В эту ночь царь ворочался на своем ложе и не мог уснуть. Бог лишил его сна. Чтобы немного развлечься, он велел принести памятную книгу дневных записей. И когда ее читали, он вдруг слышит интересную запись, что два царских евнуха, Гавафа и Фара, замышляли убить царя, но Мардохей сообщил и этим самым помешал им в этом. Таким образом, царь остался жив. «Какая дана почесть и отличие Мардохею за это?» – спросил царь. «Ничего не сделано ему», – ответили служащие при нем. В этих размышлениях наступило утро. Рано утром Аман поспешил к царю за разрешением повесить Мардохея. Когда слуги сообщили, что на дворе стоит Аман, царь решил спросить у него совета. «Что посоветуешь мне сделать тому человеку, которого я хочу отличить почестью?» – сразу спросил его царь. Аман же в своем самолюбии даже и мысли не мог допустить, что это может быть кто-то другой, и поэтому предложил что-то особенное.
1: «Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и коня, на котором ездит он, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одного из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят перед ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью».
0: Царь был согласен с этим предложением и сказал ему: «Так как ты мой первый князь, иди и сделай все, как сказал, это с Мардохеем, и ничего не упусти». «С Мардохеем? Чем мог заслужить этот еврей почесть царя?» – недоумевал про себя Аман. Но спросить об этом царя он не решился, а ослушаться этого повеления даже не думал. Ему ничего не оставалось, как этот приказ в точности выполнить. Когда люди увидели на городской площади Мардохея, сидящего на царском коне, в царской одежде, они очень удивились этому, а еще больше тому, что никто иной, как Аман, бежал перед ним и восклицал:
1: «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью».
0: Вот так падает человек, который сам себя возвышает. Того же, который в смирении служит Богу и живет благочестиво, возвышает сам Бог. Расстроенный и очень печальный, Аман вернулся домой. Созвал своих друзей и жену Зереш, рассказал все, что с ним случилось. Они же сказали ему: «Если из народа иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь пред ним окончательно». Пока они еще так рассуждали, пришли слуги царя и торопили его идти на пир к царице. Как он радовался раньше быть вновь на пиру, но теперь не чувствовал никакой радости. Теперь просто невозможно просить царя, чтобы Мардохея повесили. Пир начался. Были принесены вкусные лакомства. Вновь спрашивает царь Есфирь о ее желании.
2: «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если благоугодно тебе, то да будут дарованы мне и моему народу жизнь по желанию моему. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель».
0: Артасекс в ужасе спросил: «Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так?»
2: «Враг и неприятель — этот злобный Аман».
0: Царь встал во гневе своем с пира и вышел в сад при дворце. Аман же просил о милости у Есфири, припавши к ее ложу. В это время вернулся царь и еще больше разгневался, приказав накрыть Аману лицо в знак того, что он впал не в милость. И сказал Харбона, один из евнухов Артарсекса: «Вот и виселица, которую приготовил Аман для Мардохея, верного слуги царя, стоит у дома Амана, вышиною в 24 метра. И сказал царь: повесьте его на нем. И было сделано так. Так кончилась жизнь человека, который мечтал в один день погубить и наложить руку на народ Божий. Обманщик, он был обманут. Большие изменения произошли в персидском дворце после смерти Амана. Мардохею отдал царь перстень, который снял у Амана. Все имение его было передано Эсфире. В тяжелом положении же иудеев ничего не изменилось, потому что приказ царя был все еще в силе. Если ничего необыкновенного не произойдет, должны все иудеи 13 дня 12 месяца быть убиты. Поэтому Эсфирь решила вновь пойти к царю, и вновь он принял ее так же приветливо. В этот раз она не приглашала царя на пир, но пала к ногам его в слезах, умоляла о спасении ее народа, говоря:
2: «Как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?»
0: Царь, потрясенный этой скорбью, предложил ей вместе с Мардохеем написать что угодно и заверить его перстнем и отправить во все провинции страны. И позваны были тогда царские писцы, и они писали, как им было сказано, на всех языках государства. В этом указе они призывали всех иудеев быть готовыми 13 дня 12 месяца защищаться и отразить любое нападение. Когда они были готовы, послали гонцов на конях и мулах царских с письмами в 127 областей. Медлить было нельзя. Везде, где читался этот указ, царила радость и хвала Богу. Так день, который иудеи со страхом ожидали, стал днем победы. Книга Эсфирь, которая повествует нам эту историю, единственная книга в Библии, в которой ни разу не упоминается имя Бога, но в которой четко и ясно видны действия Его всевластной руки. И на этот раз Он чудесным путем защитил свой народ от беды, которую хотели причинить Ему злые люди. Бог сохранил свой избранный народ от истребления, дабы в свое время совершить чудесный план искупления человечества. Бог всегда верен своему слову. Верен ли ты в словах и делах своих Богу?
3: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы второго послания апостола Павла к Тимофею. В этой главе Павел дает предостережение о грядущем отступничестве, которое постигнет этот мир и церковь в последние времена. Также апостол рассказывает о средстве борьбы с этим недугом отступничества, и этим средством является Слово Божье. Именно поэтому данная глава столь важна и значима для нас сегодня. В начале этой главы Павел пишет о тяжких временах, которые ожидают организованную церковь. Павел предостерегает Тимофея о том, что приближаются нелегкие и печальные события, хотя его предсказание не очень-то благоволит к надеждам некоторых христиан на обращение всего этого мира. Данное пророчество совсем не соответствует идеям ряда верующих, будто церковь введет этот мир в тысячелетнее царство или же сумеет привести к Богу всех людей этого мира. На самом же деле Библия ничего не говорит о подобной перспективе. И все это не более чем радужные мечты некоторых идеалистов, которые не желают честно взглянуть в глаза реальности. Также в этой главе апостол рисует печальную картину, описывающую все то, что ожидает человечество в эти последние дни. Павел перечисляет около двух десятков различных черт, которые будут присущи последним временам. И хотя это описание представляет собой весьма скорбное зрелище, мы должны честно посмотреть на все это, ибо в данном отрывке нам представлено самое лучшее в Библии описание всего того, что уже вовсю происходит сегодня. Я уверен, друзья, что мы с вами уже вступили в эпоху последних дней Церкви. И причина, почему я готов твердо отстаивать это утверждение, состоит в следующем. Все явления, перечисленные апостолом в этих строках, уже можно наблюдать сегодня. Давайте прочтем стихи со 2 по 9, где Павел приводит описание типичных черт последнего времени церкви, говоря: «Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми». Отступничество, которое началось в церкви еще во времена Павла, будет продолжаться. Павел предупреждал верующих Эфесской церкви, что после его ухода в церковь проникнут лжеучители и лжепастыри. Мы читаем в 29 и 30 стихах 20 главы книги «Деяний апостолов», как апостол говорит: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Поэтому я уверен, друзья, что мы с вами уже вступили в эпоху последних дней церкви. Я не думаю, что когда-либо на протяжении всей истории христианства существовал период, в котором все эти черты проявлялись бы так, как они проявляются сегодня. Я уверен, что сегодня мы с вами живем в эти самые тяжкие времена, которые так подробно описаны нам в данном разделе. Я не знаю, как долго все это сможет продолжаться, но я уверен, что нынешнее положение вещей будет лишь ухудшаться. Далее прочтем стихи 10 и 11. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь».
Тимофей знал апостола Павла и знал его весьма хорошо, потому что жизнь Павла была подобна открытой книге, какой должна быть жизнь каждого христианина. Тимофей хорошо знал о страданиях, которые Павел претерпел за время своих путешествий. Антиохия Писидийская, Икония и Листра — все это были города на территории Галатии, которые Павел посещал во время своих трех миссионерских путешествий. Мы читаем в 14 главе книги «Деяний апостолов», что когда Павел посещал Листру, он подвергся избиению камнями и пострадал так сильно, что его даже сочли мертвым. Надо сказать, что лично я считаю апостола действительно мертвым, но что Бог вернул его к жизни. Павел говорит здесь: «И от всех избавил меня Господь». То есть Бог вмешался и вступился за него. А Тимофей знал обо всех этих обстоятельствах, потому что он и его семья проживали в этой самой местности. Далее прочтем 12 и 13 стихи. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Я уверен, что мы уже стоим на пороге того времени, когда в нашем обществе приверженность христианским ценностям будет дорого стоить человеку. Однажды я слышал, как один политик произнес следующие весьма знаменательные слова. Я не знаю, по какому поводу была высказана эта мысль, но прозвучала она так. «В современном мире называться христианином становится все менее и менее выгодным. Однако в весьма недалеком будущем это может стать попросту опасным». Я утверждаю, что мы с вами уже можем убедиться в справедливости этих слов. Реальное христианство и истинные христиане становятся все менее популярными среди людей этого мира. Меня не очень волнует разглагольствование современных средств массовой информации о том, что в нашем обществе нет свободной прессы. Более того, я не очень верю этим заявлениям, потому что данная тема была настоящей золотой жилой для представителей этой профессии и много эксплуатировалась в последние годы. Однако среди всех этих слов о свободе было ли сказано хоть слово о том, что истинное христианство оказалось фактически задушено современной прессой? Когда в последний раз вы читали статьи, где бы звучало сочувственное отношение к библейским принципам и позициям? Средства массовой информации бойкотируют новости, которые представляют людям реальное христианство. Если проповедник, стоящий на фундаментальных и консервативных позициях, оказывается в центре внимания общественности, то, вероятнее всего, сообщения о нем будут иметь явно искаженную и недостоверную окраску. Конечно, если проповедник в чем-то приступил закон, он сразу же оказывается на первых полосах газет. Однако, если служитель спасает нескольких людей от грозящей им преисподней, на него не обращают никакого внимания. Друзья мои, мы вступаем в период, когда христиане могут оказаться перед необходимостью платить весьма высокую цену за свою приверженность принципам веры. Такова картина последних дней перед наступлением восхищения Церкви. Спрашивается, что же надлежит делать Божьим детям в такие времена? В оставшейся части этой главы Павел говорит нам о том, что является наилучшим противоядием от болезни отступничества. Прочтем 14 и 15 стихи. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса».
Единственное лекарство против такой болезни, как отступничество, — это Слово Божье. И единственный ресурс, а также единственное прибежище для истинного Божьего чада — это тоже Слово Бога. Павел говорит здесь Тимофею, чтобы тот пребывал во всем том, в чем он был наставлен. Тимофей познакомился со Священным Писанием благодаря тому, что его мать и бабушка были иудеянками и сделали все, чтобы Тимофей был воспитан и вырос на Слове Бога, которое может умудрить во спасение верою во Христа Иисуса. О каком именно спасении говорит здесь апостол? Ведь Тимофей, несомненно, уже был спасен. На самом деле, друзья, о спасении надо говорить в трех разных временах. Во-первых, есть спасение, связанное с прошедшим временем. Я был спасен от своих грехов. Но также в концепции спасения существует и настоящее время. Я непрерывно спасаюсь от своих грехов. И, наконец, третья составляющая относится к будущему. Я буду спасен от греха. Позвольте мне развить эту мысль далее. В прошедшем времени я был спасен. Христос понес осуждение смерти за всех нас. И когда мы верим в Него, мы переходим от смерти к жизни, уже более не находясь под осуждением. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, говорит Павел в начале 8 главы послания к римлянам. Но при этом мы также непрерывно спасаемся. Это Он совершает наше спасение в нас, тогда как сами мы в этой жизни не в состоянии даже довести его до совершенства. Однако, когда мы смотрим в будущее, мы знаем, что еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, пишет апостол Иоанн во втором стихе третьей главы своего первого послания. Павел говорит, что Писание не только сообщает нам метод обретения спасения, то есть путь перехода от смерти к жизни, обретение вечной жизни и превращение в Божье дитя. Также Священное Писание реально спасает нас в этом настоящем нечестивом мире, дает нам избавление уже здесь, позволяя нам расти и укрепляться. И в этом состоит моя твердая убежденность. Я верю, что постоянное изучение Слова Божьего является единственной помощью, которая доступна любому из нас. Писание способно умудрить нас во спасение верою во Христа Иисуса. И я думаю, что оно делает нас мудрыми, помогая нам понять, как нам надо жить здесь, на этой земле. В следующем стихе мы находим одно из самых знаменитых утверждений Священного Писания. Прочтем 16 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Когда Павел говорит «все Писание», он имеет в виду именно «все Писание», начиная от книги «Бытие» и заканчивая книгой «Откровения». Кто-то может возразить, что в те дни, когда создавалось второе послание к Тимофею, книга Откровений еще не была написана. Да, я сознаю этот факт. Однако важно то, что книга Откровения стала частью Писания, а потому к ней вполне относится это понятие «все». Слово «богодухновенность» означает, что Бог вдохнул, то есть вдохновил написание чего-то. Библейские авторы вовсе не были безгласными письменными инструментами в руках Бога, который написал все это сам. Чудо состоит в том, что Бог использовал уникальные способности и черты личности этих авторов, которые изложили Божье послание по-своему. Однако они выразили в своих произведениях именно то, что хотел сказать Бог. Посредством этих людей Бог дал нам свое слово, и сегодня Ему уже нечего добавить нам. Если бы сегодня Он решил сказать что-то с небес,
он ничего не прибавил бы к тому, что уже дано нам в этой книге. Писание не только богодухновенно, но и полезно для научения. Именно поэтому мы обязаны преподавать его людям. А также Писание хорошо для обличения, то есть для исправления человека. Изучение Библии должно вызывать в нас чувство обличения. Более того, именно с помощью этого действия Священного Писания вы можете определить, действительно ли Слово Бога работает в вашей жизни. Если вы читаете эту книгу, подобно любой другой книге, значит, Дух Божий не движет вами в вашей жизни. Но если Писание обличает вас, тогда вы можете быть уверены, что Святой Дух находится в работе внутри вашего сердца. Еще Священное Писание предназначено для исправления, то есть для наведения должного порядка и преодоления ошибок в вашей жизни. И, наконец, последним его действием является наставление в праведности, что означает дисциплину, то есть выработку такого образа действий и мышления, которые бы соответствовали воле Бога. И в результате всего этого будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен, как написано в 17 стихе. Совершенен вовсе не означает, что мы с вами достигнем такого совершенства, когда все, что мы делаем, является правильным. Скорее, это совершенство подразумевает, что мы достигаем полной зрелости. К сожалению, сегодня вокруг нас можно увидеть множество христиан-младенцев. Но мы должны становиться взрослыми и зрелыми людьми, подготовленными для добрых дел. То есть Слово Бога может вооружить нас для жизни и для истинно хороших поступков. Друзья мои, я весьма решительно выступаю против всех этих программ и систем, которые якобы способны привести человека к христианской зрелости в ходе нескольких несложных уроков. Посредством Божьего участия и водительства нам дано все Писание, и оно должно использоваться целиком для того, чтобы помочь нам с нашими нуждами. И сейчас, подходя к завершению третьей главы, позвольте мне напомнить вам, что Павел обращается к Тимофею как к близкому другу и соратнику. Тимофей был наставлен и научен в Божьем Слове, и теперь наступает его черед провозглашать это слово. Павел подчеркивает, что во времена отступничества нашим единственным ресурсом и нашим единственным прибежищем должно являться Слово Бога, и оно сумеет надлежащим образом позаботиться о наших нуждах. Именно это действие Слово Божьего совершает в жизни тех людей, которые слушают наши радиолекции и регулярно пишут нам. Мы видели, что все Писание было дано посредством Божьего водительства. Оно богодухновенно. Оно говорит людям то, что хочет сказать Бог, и в нем сказано все, что Бог хотел сказать нам. Именно по этой причине Писание отвечает на все запросы сердца человеческого. Позвольте мне прочесть вам письмо одной женщины, которая прекрасно свидетельствует об этом факте. Эта женщина пишет: «Я постаралась сделать свое письмо как можно более лаконичным, хотя могла бы написать очень много о том, что значило для меня и моего мужа ваше преподавание слова. Мы с моим мужем находились в одинаковом положении, образно говоря, плыли в одной лодке, носимой по воле волн и лишенной путеводной карты. Может быть, когда-нибудь я сумею рассказать вам о том, как в нашу жизнь вошла радость посреди многочисленных семейных проблем и неразрешенных споров, а также о том, как в наши зрелые годы мы познали больше любви, надежды и смысла жизни, чем это было с нами в молодости.
Наш Небесный Отец использовал все наши печали, а также вас и ваше радиослужение в качестве ключевого фактора в совершении всего этого. Я могу назвать три истины, которые ни я, ни мой супруг не знали еще 2 года назад, когда только начинали слушать ваши передачи, хотя и он, и я были воспитаны верующими родителями и регулярно ходили в церковь. Мы не можем объяснить, почему мы не видели всего этого раньше. У нас были учителя, которые пытались донести до нас все это. А мы сами регулярно читали Библию. Я думаю, что это сам Господь готовил нас, и только теперь я могу увидеть Его великое провидение. Однако мы ничего не знали о нашей греховной природе или о Святом Духе, за исключением того, что упомянуто в апостольском символе веры. Мы знали, что Святой Дух сошел на Марию, и верили в это, но мы не знали, что Святой Дух находится внутри нас. Точно так же мы не знали о победоносной жизни воскрешенного Божьего чада. Мы яростно сражались в попытках быть достойными христианами и терпели поражение в этой битве. И мы уже почти отчаялись, когда начали слушать ваши лекции по Библии. Только тогда мы осознали, что в действительности мы должны были отказаться от своей борьбы и позволить Богу вести нас в правильном направлении посредством своей благодати, явленной Иисусом Христом и даром Святого Духа. Хотите знать причину, почему я решился прочесть вам это письмо? Дело в том, что есть поговорка: «Лучшим доказательством реальности яблока является наше желание съесть это яблоко». Бог говорит, что Его Слово полезно, и эта семейная пара определенно знает, что это так. Когда книга Библии входит в нашу жизнь, она совершает в ней то, на что не способна никакая другая книга, потому что это истинное Слово Бога. Давайте помнить об этом. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.